0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Запишу и включу.
1: Наше радио. Наша. Музыка пока.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

сердцем и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Дяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: где качают планету до дна. Есть еще те, кто улыбается искренне.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
4: В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко 8 800 333 47 00.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Ваше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Хватит стесняться! Я эксперт!
7: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дрянь. Я вижу в его глазах свое отражение.

Наше радио. Это навсегда.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых, праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473.
13: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.
1: Говорит и показывает.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Как мост в Питере, она в вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе.

0: Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
2: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники. В Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Хватит стесняться! Я... эксперт!
11: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 1110 беспилотников над регионами России, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. Масштабному налету дронов минувшей ночью подвергся столичный регион. В Подмосковье 2 человека погибли, медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них 3 детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сбиты 2,5 сотни летательных аппаратов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, был поврежден объект на территории столичного нефтеперерабатывающего завода. Также беспилотник попал в здание на юге города. С вечера субботы на всех рубежах было отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве, уточнил мэр. Более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщили представители воздушных гаваней города. В России проходит заключительный 3-й день выборов в Государственную Думу. Кроме того, для российских граждан стартовало голосование на выборах в Нижнюю палату парламента и за рубежом. Явка на выборах к 11 часам по московскому времени превысила 46%, следует из онлайн-табло Центральной избирательной комиссии. Более 6 миллионов россиян проголосовали на выборы в Госдуму в онлайн-формате, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах. Российская армия атаковала ряд объектов в Киевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны, в том числе дата-центр, где хранились разведданные ВСУ. Под удар также попало предприятие, где производят системы управления для ракет, склад с комплектующими и стартовыми ускорителями для дронов большой дальности, логистический центр и судно с военной продукцией. Для атаки российские войска использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. Прием заявлений на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры завершается в российских вузах. Об этом сообщило Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно и может быть назначена на более ранний срок, но не позднее 20 сентября. Кроме того, в этот день также завершится приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. 7 коротких рабочих недель ожидает россиян в следующем году, следует из постановления правительства. Будет 2 3-дневные рабочие недели в феврале и в ноябре, а также 5 4-дневных в марте, мае, июне и декабре. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Так как 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а это нерабочие праздничные дни, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Популярный канал Radio.ru НСН проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
4: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов в Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20:00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные дополнительные выборы. По данным избиркома, явка избирателей за первые два дня голосования по региону составила 60,48%, по Воронежу 49,41%. В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Для воронежцев работают горячие линии ЦИК, общественной палаты и омбудсмена. Чтобы обеспечить общественный контроль за ходом голосования, в Воронеже работает Центр общественного наблюдения на базе региональной общественной палаты. Видео с более чем 600 избирательных участков, расположенных в Воронеже и районах области, транслируется на 8 больших экранов и автоматизированные рабочие места. Там, где нет камер, есть видеорегистраторы. Накануне избирательный участок номер 1137 в гимназии имени Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе отдаем голоса за прочность держав. Елена Дерганова отметила слаженную работу участковой избирательной комиссии и важность комфортных условий для избирателей. И последнее. В Воронежской области в понедельник местами потеплеет до плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Воронеже днем воздух прогреется до плюс 25. Дожди маловероятны. Это были новости воскресенья.
0: Наше радио. Сделано в России.

они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу, туда, где нейтральная.

на груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Реклама на 107FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж, Промышленная, 8.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
8: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
11: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
12: Ограничение 16+.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов в Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность, призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20.00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные дополнительные выборы. По данным избиркома, явка избирателей за первые два дня голосования по региону составила 60,48%, по Воронежу 49,41%. В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Для воронежцев работают горячие линии ЦИК, общественной палаты и омбудсмена. Чтобы обеспечить общественный контроль за ходом голосования, в Воронеже работает Центр общественного наблюдения на базе региональной общественной палаты. Видео с более чем 600 избирательных участков, расположенных в Воронеже и районах области, транслируется на 8 больших экранов и автоматизированные рабочие места. Там, где нет камер, есть видеорегистраторы. Накануне избирательный участок номер 1137 в гимназии имени Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе отдаем голоса за прочность держав. Елена Дерганова отметила слаженную работу участковой избирательной комиссии и важность комфортных условий для избирателей. И последнее. В Воронежской области в понедельник местами потеплеет до плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Воронеже днем воздух прогреется до плюс 25. Дожди маловероятны. Это были новости воскресенья.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго воскресенья. Распрекрасный, ну просто распрекрасный сентябрь у нас. Продолжается сегодня его 20 число. И знаете, по моим многолетним наблюдениям, в третьи выходные сентября всегда вот такая вот хорошая погода и летнее тепло. Просто у близких день рождения приходится аккурат на эти дни. И мы всегда по традиции, такой, ну, приятной традиции, ездили на дачу отмечать ДР и финалить лето. И всегда вот такие вот приятные погоды стоят, как нынче. В общем, машу лапкой всем, кто сейчас на даче чилит под нежным сентябрьским солнцем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Life Hall, City Park Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я
8: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: так бьется сердце.
1: Самым кассовым актером в мире стал 30-летний Том Холланд, актер, которого вы можете знать, собственно, по роли Питера Паркера, этого самого Человека-паука, возглавил список самых кассовых актеров в истории кино. Общие сборы картин с участием Тома Холланда превысили отметку в 15,5 миллиардов долларов. Ну и в первую очередь успех обеспечили сборы свежих фильмов «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Следом за Холландом, с очень, кстати, маленьким отрывом, в тройку лидеров вошли Зоя Салдана, которая прославилась благодаря ролям в таких крупных кинопроектах, как «Аватар», «Стражи Галактики» и «Звездный путь». И та самая блондинка с чувственными пухлыми губами, которая Скарлетт Йоханссон, снимавшаяся у лучших режиссеров, да, и у Вуди Аллена, и у братьев Коэнов, и Кристофера Нолана, и Люка Бессона. В общем, любит барышню, любит ее режиссер. Интересно, что из всех голливудских звезд почему-то именно Скарлетт Йоханссон нам вообще как родная, да? Возможно, дело, конечно, в ее корнях. Ее мать Мелани родом из Минска, из семьи русско-польских евреев. И родители назвали девочку в честь Скарлетт О'Хара, героини «Унесенных ветром», которая тоже почему-то особенно близка по духу русским зрителям. Любопытно, что в России компания «Яндекс» решила взять для озвучивания голосового помощника Алисы актрису Татьяну Шитову. Официальный голос Йоханссон в российском дубляже. Так Скарлетт, пусть и опосредованно, еще больше проникла в наше подсознание и в матрицу ежедневно.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В честь певицы Тейлор Свифт назван вид австралийских растительноядных клопов. Интересно, конечно, да, как это все происходит. Именуется этот вид свифтфилюс. Господи, страсть какая. Хорошая насекомая свифтфилюс. И правда, не назовешь. Только клопам и подходит. Но певицу и мультимиллиардершу Тейлор Свифт биологи обидеть вовсе не хотели. Название сложилось, как они объясняют, из-за внешнего сходства. Бледная окраска насекомых с красным акцентом напомнила энтомологам светлые волосы и ярко-красную помаду певицы. Ну что, с другой стороны, да, в честь нашего Виктора Цоя назван вид клещей, живущих в Малайзии. Не потому, что они похожи, а просто потому, что в момент открытия этого вида в лаборатории у энтомолога Сергея Ермилова фоном играла именно музыка группы Кино, которую Ермилов очень любит. Вот и появился клещ Виктор Цой. Пишется в одно слово латинскими буквами. Так что Цой жив во всех смыслах.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я люблю рок. Сотни альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых. А в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс ставил всем голоса.

меняется мода из года в год. Любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей.

Победа! Между землею и небом есть мост. Не спрашивай, где это место, это вечный вопрос. Между мной и тобой в мире невысохших слез. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Выходной на нашем.

0: Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов в Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в Воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность, призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20.00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные дополнительные выборы. По данным избиркома, явка избирателей за первые два дня голосования по региону составила 60,48%, по Воронежу 49,41%. В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Для воронежцев работают горячие линии ЦИК, общественной палаты и омбудсмена. Чтобы обеспечить общественный контроль за ходом голосования, в Воронеже работает Центр общественного наблюдения на базе региональной общественной палаты. Видео с более чем 600 избирательных участков, расположенных в Воронеже и районах области, транслируется на 8 больших экранов и автоматизированные рабочие места. Там, где нет камер, есть видеорегистраторы. Накануне избирательный участок номер 1137 в гимназии имени Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе отдаем голоса за прочность держав. Елена Дерганова отметила слаженную работу участковой избирательной комиссии и важность комфортных условий для избирателей. И последнее. В Воронежской области в понедельник местами потеплеет до плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Воронеже днем воздух прогреется до плюс 25. Дожди маловероятны. Это были новости воскресенья.
1: Выходной на нашем. Выходной на нашем. С Леной Полихановой.

0: проверено временем.
1: На Новый год отдыхать будем 11 дней, с 31 декабря по 10 января. Михаил Мишустин подписал на прошедшей неделе постановление, регламентирующее праздничные дни в следующем году. В феврале длинные выходные продлятся 3 дня с 21 по 23 число, в марте тоже 3 дня с 6 по 8, в мае тоже по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 число, в июне с 12 по 14, в общем, все по 3. Ну а в ноябре нам дадут сразу 4 выходных с 4 по 7 ноября. Такие вот праздничные перспективы следующего уже года. Кстати, в этом году длинных выходных у нас больше не будет, зато будет один дополнительный выходной среди недели. Праздничный день 4 ноября выпадает на среду, и он никуда у нас не переносится, просто будет выходной среди недели. Так что начинаем ждать уже длинных новогодних каникул.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Так. Первое впечатление при знакомстве решают все, говорят исследователи. И перебить это первое впечатление почти нереально. В общем, ученые разобрали данные 13 тысяч человек и выяснили, что мозг не оценивает человека по каким-то отдельным качествам, вроде ума или доброты. Он лепит один общий ярлык – норм или не норм. Ну и дальше сам додумывает остальное под эти шаблоны. Понравился человек, и мозг сам додумывает и ум, и честность, и юмор. А не понравился, находит недостатки там, даже где их вообще и нет. Решает не смысл слов, а манера речи, говорят ученые. Уверенный тон и точные паузы убеждают сильнее логичных доводов и решают исход собеседования, свидания или деловой встречи. И эти ярлыки живут довольно долго. Спустя месяц связь между первым впечатлением и итоговым мнением о человеке держится на уровне 0,5%. Крепче, чем большинство привычных зависимостей в психологии. Изменить мнение получится только через долгое-долгое общение. Так что какой вывод надо сделать, да, из этих исследований? Хвост трубой и вырабатываем уверенность, хотя тут тоже, наверное, важно не переборщить. Не знаю. Если честно, я верю в эту теорию. По крайней мере, у меня примерно так и есть. Первое впечатление действительно решает. Но, как по мне, так дело вообще не в уверенности, там, улыбчивости или еще каких-то манерах поведения. Это вообще такой рандом. Тебе человек импонирует или нет? И невозможно объяснить, вот почему именно, да? Я это называю биополя. Сходится или не сходится? Ну и чаще всего в первое впечатление как-то вот не обманывает. Хотя были в моей жизни несколько распрекрасных исключений из этого правила.

большое, малое. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину, я твоих плеч коснусь, и мы оба коснусь.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В наших кинотеатрах сейчас происходит такой ренессанс старых фильмов. Возвращаются известные франшизы. Сейчас все смотрят на большом экране «Сумерки». Всю трилогию показывают. И вот пришла новость о том, что с 28 сентября в расширенной версии вернутся в российские кинотеатры «Мстители». Зрителям покажут новые сцены, измененное вступление и эксклюзивные какие-то фрагменты из кинофильмов. Вообще забавная, конечно, история у нас с фильмами. Посмотрим, насколько хватит всего того, что может привлечь зрителей в кинотеатры.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Вора, забравшегося в частный дом, встретила собака. И, казалось бы, за сим и сказочки конец. Но собака была породой золотистый ретривер. И вместо того, чтобы прогнать злоумышленника, пес, радостно виляя хвостом, принес ему мячик, просто чтобы поиграть. Но, правда, веселье закончилось, когда хозяева дома получили уведомление от системы безопасности, вызвали полицию. Ну и та, собственно, уже задержала 57-летнего мужчину, который забрал в чужое жилище, чтобы вздремнуть, ну и поесть, заглянуть, так сказать, в холодос, что там у них вкусного вообще имеется. В общем, это все, что надо знать, если вы планируете заводить золотистого ретривера. Этот собакин, конечно же, добрейшее существо и никогда никого не покусает, но вот залезать может до смерти.

Итак, парни, запоминайте, записывайте, как покорить женское сердце. В этих наших интернетах разлетелась история, как молодой человек решил сделать своей девушке подарок своими руками и тайно научился варить сыр, такой прям настоящий, магазинный, условно говоря, поскольку знал, что барышня его сыр очень сильно прелюбливает. В общем, парень разобрался во всех тонкостях сыроварения и приготовил для нее такие настоящий вкуснецкий сырик. Сюрприз удался. Девушка и еще тысячи людей, увидевших эту историю в соцсетях, в восторге. Ну, ибо известно, что нет ничего приятнее и дороже, чем то, сколько времени и сил потратил для тебя дорогой человек. Вот это вот я понимаю, да, романтик и забота в одном флаконе. В общем, всем добра, добра и хорошего настроения. С вами была Лена Плеханова. Услышимся на нашем. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная, 8.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
7: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на наш.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько совещаний. Запланирована рабочая встреча президента с членами правительства. Кроме того, российский лидер обсудит ключевые вопросы национальной безопасности с Советом безопасности страны. О графике главы государства сообщил журналист Павел Зарубин. По его данным, кроме запланированных совещаний, рабочие планы Путина будут включать и другие мероприятия.

0: было восстановлено. Водительские права для курьеров на электровелосипедах предложили ввести в России. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал приравнять такой транспорт к мопедам. Таким образом, чтобы использовать их в работе, курьеры будут обязаны получать водительские удостоверения. Кроме того, в этом случае на электровелосипедах должны будут размещать госномера. При реализации инициативы, допущенной на таком транспорте нарушения, можно будет зафиксировать дорожными камерами, а водителя опознать и назначить штраф, пояснил Фадеев. Сейчас электровелосипеды с двигателем, мощность которого не превышает 250 ватт, приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не требуются. Обязательные школьные предметы для старшеклассников утвердило Минпросвещение. Как следует из документа ведомства, со следующего учебного года ученики 10-11 классов будут проходить на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин. При этом некоторые предметы можно будет изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии необходимых условий в школе. Это касается родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Крупнейший в России фармацевтический кластер формируется в особой экономической зоне Технополис Москва. Как сообщил заммэра столицы Максим Лексутов, в него уже входят 14 высокотехнологичных компаний. Они обеспечивают выпуск медикаментов широкого спектра. В частности, резидент площадки, предприятие полного цикла «Биокад», на 36% увеличил выпуск отечественного препарата от рассеянного склероза. Лекарство на основе моноклональных антител поставляется во все регионы страны. Производитель планирует дальнейшее расширение мощностей для нужд системы здравоохранения. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
8: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь. Но черно-белый блюз не роет яму.

0: наше радио. Это навсегда. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов в Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность, призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20.00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов.

0: Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе отдаем голоса за прочность держав. Елена Дерганова отметила слаженную работу участковой избирательной комиссии и важность комфортных условий для избирателей. И последнее. В Воронежской области в понедельник местами потеплеет до плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Воронеже днем воздух прогреется до плюс 25. Дожди маловероятны. Это были новости воскресенья.
1: Наше радио. Сделано.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на 107 FM.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
7: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
9: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
10: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Явка на выборах в Госдуму превысила показатель предыдущей думской избирательной кампании. В 2021 году показатель составил менее 52%. В этом году к 17 часам по московскому времени явка уже превышает 54%. 20 сентября – заключительный день выборов. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Первые итоги станут известны после 9 вечера по Москве, когда голосование завершится в Калининградской области. Китай в 7 раз увеличил импорт российской пшеницы по сравнению с прошлым годом. Как следует из данных Государственного таможенного управления КНР, с января по август данной продукции было ввезено из России более чем на 17,5 миллионов долларов. Самый высокий с начала года объем импорта пришелся на январь и составил более 5 миллионов. При этом Россия сохранила пятое место среди поставщиков пшеницы в Китай, уступив Канаде, Австралии, США и Аргентине. В общей сложности за 8 месяцев Китай закупил пшеницу у 8 стран. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указала на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Российские школьники смогут использовать искусственный интеллект для составления планов самопроверки и подготовки черновиков, а также получения дополнительных объяснений. При этом выдавать созданные искусственным интеллектом тексты решения, презентации или проекты за самостоятельную работу

0: Неделя будет довольно дождливой. Температурный режим будет ниже, конечно, чем в выходные дни. Но все равно еще останется выше климатической нормы. И ночная температура будет положительная. Дневная температура в пределах где-то 13-16 градусов, не более того. То есть погода еще теплая, но уже не солнечная и не сухая.
1: Синоптик также добавила, что снега в ближайшие недели москвичам ожидать не стоит. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
2: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я
8: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Маль плюс.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов в Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность, призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20.00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные дополнительные выборы. По данным избиркома, явка избирателей за первые два дня голосования по региону составила 60,48%, по Воронежу 49,41%. В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Для воронежцев работают горячие линии ЦИК, общественной палаты и омбудсмена. Чтобы обеспечить общественный контроль за ходом голосования, в Воронеже работает Центр общественного наблюдения на базе региональной общественной палаты. Видео с более чем 600 избирательных участков, расположенных в Воронеже и районах области, транслируется на 8 больших экранов и автоматизированные рабочие места. Там, где нет камер, есть видеорегистраторы. Накануне избирательный участок номер 1137 в гимназии имени Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе

0: карточке.
1: Наше все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Унылая пора, чей чарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Это о чем, кстати?
3: Это о чем-то очень грустном. Ольга, почему таким тоном? Так, смотрите, я тоже хочу почувствовать себя актером. Унылая пора, а чей очарование?
2: Вот-вот.
3: Приятно мне твоя... Что там дальше?
2: Прощальная краса.
3: Краса. Да, все-таки вспомнили Пушкина. Почему нет?
2: Вспомнили Пушкина, вспомнили осень и тут же вспомнили что? Депрессию.
3: Депрессию? Подождите, друзья, давайте вначале представимся, а то вдруг вы подумаете, что это мы депрессия. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, это наши все, нескучные поэты. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ну что, мы не могли пройти мимо того, что сегодня осень, и она такая, знаете, хорошая, золотая, такая последняя, прощальная, уже такая приятная.
2: Ну подождите, последняя осень, давайте-ка не будем.
3: Последняя осень. Да, немножко вспомнили, что мы на рок-радио работаем.
2: Да, давайте не будем тут такие аффирмации бросать во вселенную. Сейчас, знаете,
3: хорошо.
2: Бытует мнение, что как скажешь, так и поедешь потом.
3: Да, но сейчас я же могу выкрутиться, понимаете? Сейчас же как искусственный интеллект выкручивается из любой ситуации, так и человек это может сделать, тем более мужчина, пойманный за что-то такое.
2: Как ужик на сковородке.
3: Как ужик. Я же могу сказать, что в наше время глобально потепления, тотального, осень тоже уже исчезает, в принципе, постепенно, понимаете? И вот этих вот разделений, таких уже нет. А осень же она была раньше просто прекрасная. Ну, лето было летом, вспомним это лето. Оно было вообще, вы его помните?
2: Ну, честно говоря,
3: такое.
2: С трудом.
3: А осень вроде бы как наступает хорошая. И так хочется верить, что вот будет что-то еще такое.
2: Наступает, да, все больше на ноги.
3: Больше на ноги. Скажите, Ольга, пожалуйста, вы как человек творческий, пишущий, как вы относитесь к осени?
2: Не, подождите, у нас тема, давайте не будем сбивать наших радиослушателей, у нас тема не осень, тема депрессия. Все-таки.
3: Да?
2: Да, у нас тема нашей программы.
3: Я просто думал, тема осень, я к этому готовился, а оказывается, к депрессии. К этому я был готов с рождения.
2: Давайте, Дмитрий, про безалаберность не будем посвящать наших радиослушателей.
3: Унылая пора.
2: Да-да-да.
3: А чей?
2: А что вы знаете про депрессию? Кстати, вот сейчас вспомнила один случай. Как-то я была на исповеди в церкви.
3: Так.
2: Нет,
3: не переход.
2: Да. И говорю, вот батюшка, он спрашивает, какие грехи, дочь моя.
3: Глядя на вас такой, дочь моя, и такой, сейчас я запишу, да? Вот
2: это.
3: И потом такие, да-да-да-да-да.
2: Вот. Я говорю, уныние. Он меня так серьезно посмотрел, говорит, уныние – это серьезный грех.
3: Да.
2: Вот. И, значит, сказал мне такую вещь. Интересную я ее надолго запомнила. Значит, уныние – это дитя гордыни.
3: Поясните,
2: да,
3: пока сейчас сложно. Да-да-да, сделайте, да.
2: И объяснил мне, почему. То есть человек гордый, он считает, что он заслуживает чего-то большего, чем у него есть. А, соответственно, уныние у нас появляется именно по этой причине. По причине того, что нам кажется, что мы заслуживаем лучшего. И от этого появляется уныние. Когда мы полностью принимаем, грубо говоря, сейчас другими словами, когда мы принимаем ситуацию, когда нас все устраивает,

0: Мы ценим то, что у нас есть, и довольны тем, что у нас есть. У нас никакого уныния нет, правильно?
1: Ну, не знаю. А как же унылая пора, чье чарование?
0: Не, ну подождите. Это такое проходящее уныние, которое приятно погрузиться, выйти из него легко. Вот. А здесь вот такая вещь. Вот достаточно интересная философская мысль. Вот. Есть над чем задуматься.
1: Я согласен. Давайте задумаемся уже в следующем выходе.
0: Да.
1: Да, друзья. И мы очень рады с вами провести это воскресенье.
2: Реклама на 107 FM.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
4: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: все. Это «Нескучные поэты». Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Я очень надеюсь, что мы не
1: дали,
0: скучные.
1: Не дали вы мне сказать ваше имя, фамилию?
0: Скажите мое имя, фамилию, Ольга.
1: Да уж, ладно, уже
0: да
1: зачем?
0: Скажите.
1: Зачем повторяться?
0: Ну, вы же хотите сказать мою фамилию.
1: Нет, ну если вы впадете в депрессию, если я не скажу, то, пожалуй, я скажу.
0: Скажите.
1: Дмитрий Ленский.
0: Да, друзья, сегодня мы разговариваем на тему депрессии. Осень, депрессия, они, в принципе, в очень многом синонимы, к сожалению.
1: Но есть такие люди, которые любят и то, и другое. И серость, кстати, и серую погоду.
0: Я люблю.
1: Да, вот вы.
0: Я люблю, и прям вот, вот такой, ноябрь, конец
1: такой,
0: ноября, это мое.
1: Воплощение осени и депрессии.
0: Да,
1: Дмитрий
0: и цвета
1: Ленский.
0: У меня осенние тоже, видите, такие.
1: Да, ну вообще для поэта эта пища «Будь здоров», депрессия, да?
0: Конечно.
1: Вообще там...
0: Ну, поэты же любят поковыряться.
1: Подожди,
0: в себе, пальчиком
1: вся,
0: ранки порасковыривать.
1: Вся наша русская литература выросла...
0: из депрессии?
1: Буквально выросла из депрессии. Ну, смотри, Достоевский.
0: Ой, ну там вообще тяжело.
1: Хо-хо-хо,
0: да.
1: Толстой очень даже.
0: Ну,
1: сейчас, кстати, к нему перейдем. Я вот знаю, что хочу сказать, что вообще есть же такой моментик интересный по поводу депрессии, что это маркер социального благополучия на самом деле. Потому что когда человек, скажем, в неблагополучных странах, и, грубо говоря, людям не до этого.
0: Абсолютно.
1: Да, они все время думают, как закрыть свои базовые потребности, поесть, поспать, крыша над головой.
0: Но они там живут меньше, понимаешь? И они сгорают быстрее.
1: Правильно, но мы же сейчас говорим про депрессию. Да, депрессия появляется тогда, когда у тебя базовые потребности закрыты, и ты уже думаешь о смысле жизни. Как это случилось у Толстого?
0: Да.
1: Его депрессия выросла на абсолютном благополучии.
0: Конечно,
1: да?
0: Потому что бегать у себя в Ясной Поляне, портить крестьянок, иметь 100 с чем-то детей, по хорошему счету.
1: Более того, все его вот эти вот метания и все его депрессивные наклонности можно успешно прочитать в его дневниках. Кстати, всем советую. Это, правда, публицистика Толстого и дневники Толстого – это что-то с чем-то. Там просто, честно говоря, даже его художественная литература отдыхает.
0: Ну, потому что он там более, скажем, откровенен. И причем он мерит только через себя. Я эти вещи читал, когда там... Нам неважно, чем бы он ни занимался.
1: Да,
0: он такой ворчал. Мне кажется, он даже в 20 лет уже ворчал.
1: Был недоволен собой.
0: Хотя хорош был, зараза. Он же хорошенький. Видел его фотки? В юношеские.
1: Как-то мне все попадались уже.
0: Прям сразу с бородой, да?
1: В зрелом возрасте.
0: Не-не-не, я его прям видел, и я могу тебе сказать, вот если бы он сейчас стал бы артистом, к примеру, то он был бы крашем очень многих девчонок. Очень многих девчонок. Прям такой харизматичный дядька.
1: Ну вот он ставил перед собой очень сложные такие практически невыполнимые задачи, допустим, как помочь человечеству.
0: Да.
1: Вот он пытался, я помню до сих пор, вот, читала уже давненько, но помню, пытался, допустим, помочь. Сначала он прямым способом это делал, то есть условно давал деньги, да?
0: Да.
1: Потом понял, нет, это не работает, потому что тот, кто пил, тот продолжает пить, только пьет еще больше, а человеком не становится. Потом он стал пытаться по-другому. То есть он начал там давать кому мог работу, что-то еще такое в этом роде. Тоже все это крахом заканчивалось. Почему? Потому что люди либо садились ему на шею, хотели вообще ножку свесить, хотели еще большего, все равно оказывались неблагодарными, либо все равно вскатывались в ту же яму, откуда они пришли. И, в общем, он, то есть, множество способов испробовал, в итоге пришел к выводу, что, как таковой помощи, это все так достаточно иллюзорно, да? И так же, как и смысл жизни и так далее, и в какой-то момент у него вот наступил экзистенциальный кризис, он подумал, наверное, вообще все это не имеет никакого смысла, и, в общем, впал в депрессию.
0: Придумаю-ка я политику непротивления. Откажусь-ка я несколько раз от Нобелевской премии, он же прям так и сказал, не надо вручать мне вашу Нобелевскую премию, есть же это переписка его с Нобелевским комитетом.
1: Иногда читаешь про таких людей и думаешь, надо вот это вот так много рефлексировать, как Толстой. Ну да, понятно, русская великая литература. Но
0: да,
1: вот,
0: как иначе? Кто-то же должен был.
1: Но как,
0: пока, собственно, крестьянка пахала.
1: Но как жить с этим писателем, понимаешь? В чем самый сложный вопрос.
0: Ты знаешь, судя по тому, как жила его жена, сколько она делала, чтобы жить с ним рядом. Это очень тяжко.
2: Наше радио.

0: все. Так, друзья, кто бы мог подумать, что два поэта сегодня этим воскресным вечером, осень, будут с вами разговаривать о депрессии.
1: Да.
0: Так, казалось бы.
1: Подожди, где поэты, а где депрессия? Да, где поэты, там и депрессия, правильно так сказать.
0: Я сейчас вспомню свою одну знакомую, ее звали Людмила, а вот с фамилией-то...
1: Марковна Гурченко?
0: Нет, Людмила, это вот наша поэтесса из Авдеевки, вот, и мы как-то ездили с ней тоже там на какие-то выступления, не суть важно. Я помню, что она как-то стоит, и у нее была такая строчка, я ее что-то с детства запомнил, и поэты, как всегда, осенью страдают. Вот кто-кто, мне кажется, а поэты, ну вот вы, Ольга, другая, потому что вы же пишете свои иронические
1: стихи. Смотрите, тут еще смысловая дуальность, потому что и поэты, как всегда, осенью страдают, и поэты, как всегда, чем страдают осенью.
0: Я же говорю, у нас были хорошие поэты.
1: Вот, когда и чем? Ну вот мы говорили про Толстого, про то, что у него вообще... Кстати, у него был такой период депрессии затяжной, что даже мысли о суициде, и он даже прятал шнурки от себя и не брал ружье на всякий случай.
0: Там. Он же занимался тем, что он делал сапоги, у него там ножей столько было.
1: Да, но при этом вот он прятал какие-то вещи, чтобы не соблазниться.
0: Насколько это может быть показухой? Как ты думаешь, Ольга?
1: Мне кажется, знаешь, это все все-таки мнительность такая, которая уже вот от тревожного расстройства возникает. У него, скорее всего, там целый букет был.
0: Uh-huh.
1: Вот. И у всех свой букет, понимаешь? Там Есенина был маниакально-депрессивный психоз. Сейчас называется биполярное расстройство. Вот. Там у Маяковского, у Цветаевой. У нее там...
0: Да кого не возьми. Лермонтов, бог мой. Там же просто читаешь этого тоже величайшего, одного из величайших поэтов, читаешь и думаешь, ой, мам дорогая.
1: Дед Лермонтова, кстати, вот как раз суицидом закончил жизнь. Так что, в общем, там куда ни ткни, собственно. А великий наш Федор Михайлович Достоевский.
0: Да, это мой краш. Это мой краш навсегда. Я считаю, что самый гениальный писатель.
1: Вот уж кто из депрессии выжил все, что только можно.
0: Да. Но ведь насколько он все это сделал, понимаешь, чтобы создать потом полифонический роман, можно было писать как-то по-своему до Достоевского. После Достоевского писать по-другому уже было невозможно, поскольку он как раз это и создал. В общем, чтобы вы понимали, друзья, у него каждый герой разговаривает своим собственным голосом, у него свое собственное мнение на один и тот же предмет.
1: Ну да.
0: Это насколько нужно было раздвоить,
1: да,
0: свои мозги,
1: важно,
0: расшестерить их там, чтобы...
1: Вот я, кстати, тоже, когда сценарии пишу, я иногда думаю, а вот как же мне сложно было бы, если бы я не была актрисой.
0: Если бы я была нормальной?
1: Нет, если бы я не была актрисой. То есть я думаю про других сценаристов, они же не артисты, ага, они же не могут вжиться в каждую роль. Я думаю, а как же они пишут так, чтобы это разные люди были? Ну, то есть, понимаешь, это все равно нужно артистический какой-то
0: играем.
1: Иметь.
0: Играем. Мы играем.
1: Правильно.
0: Поверь, я вот, когда пишу сценарий, ну, там, пробовал, я же там пьесы писал, еще
1: ну,
0: там
1: вот
0: что-то.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Я начинаю выигрывать, я начинаю отыгрывать каждую роль.
1: Правильно, вот я об этом и говорю, что невозможно писать, не будучи в душе еще и артистом.
0: Конечно, конечно. А потом ты выходишь в реальность из вот этого вот, из этой эйфории написания, и тут понимаешь, что мир другой, и ты не такой герой, и впадаешь в депрессию.
2: Наш

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Наше все».
1: Это программа «Наше все», нескучные поэты, в студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И теперь мы, видите, каждый в чужую фамилию сказал, ну, как родную, как свою.
1: Да, как-то приятнее так, согласитесь.
2: Да.
1: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым. В общем-то, любое стихотворение взять Сергея Есенина...
2: Особенно последнее, да?
1: Это будет о депрессии. До свидания, друг мой, до свидания.
2: Ой, это вообще же гениальная вещь, совершенно там же, да? Ах, ну ладно, да, ладно, ладно, ладно.
1: Ладно, ладно.
2: А мы же хотели чего-то веселого начать, этот выход,
1: Ольга. Есть, у меня есть, знаете, веселенькое. Давайте. Такое веселенькое стихотворение, называется «Депрессия из иронических», значит, депрессия. А, господи.
2: Подожди, я не могу. У меня есть веселенькое, называется «Депрессия».
1: Слушай, подожди, подожди.
2: Нескучные поэты, это мы, да.
1: У нас веселенькая депрессия. «Все пропало, ранней жду кончины. Не нужны ни люди, ни мужчины».
2: Вот. Кстати, друзья, иронические и не только стихи Ольги Ершовой прочесть можно в ее канале, телеграм-канале. Ершова пишет, у меня их там нет, но я там тоже иногда что-то пишу. Не в ее канале, в своем собственном «Ленский жив». Вот, кстати, «Ленский жив», понимаете, у вас Ершова пишет, сколько надежды. И «Ленский жив» тоже как бы намек прямой идет.
1: Но как
2: понимаете?
1: Будто уже из последних сил.
2: Пишет или жив? Тут
1: жив,
2: нужно понять,
1: жив.
2: Да?
1: Ну,
2: да.
1: Ну как будто бы
2: да.
1: Когда уже.
2: Скажите, почему, как вам кажется, вот вы же занимались этим, я больше чем уверен. Вы, как лингвист, почему именно в грустном состоянии пишутся легче стихи? Скажите, почему?
1: Мне не легче.
2: Это вам, а вообще? Ну вот, Есенин, Блок, Господи, там, да все. Все берем их и так далее. Там же мало таких вот каких-то хороших, веселых вещей. Ну так, ну их не так много.
1: Мне кажется, стихи всегда возникают там, где что-то бередит, где что-то движется, где что-то торкает, где что-то шкребет. Поэтому это такое движение внутреннее, которое заставляет делать толчок. Если ты не делаешь его вовне, то хотя бы вот в строке это должно как-то преобразиться. Куда-то девать это нужно обязательно. Это такое внутреннее движение.
2: Угу. Вот смотрите, если брать, допустим, ту же Анну Андреевну Ахматову, у нее масса стихотворений, конечно, ну, мэтр, все прочее. Вот. И именно грустные ее стихи о несчастной любви, о там расставании, о грусти, депрессии, они всегда попадают в десяточку. Все женщины на это откликаются, ну, да. И так далее. А есть у нее такое стихотворение, когда лежит луна...
1: В мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю.
2: Вот. Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни на краешке окна и духота кругом, когда закрыта дверь и околдован дом, там как бы начало вроде бы не... Ну, там, конечно, в конце будет грустно. Mm-hmm. Там будет грустно в конце, но все равно потом скатится. Или еще одно стихотворение у нее же. Я научилась просто мудро жить. И ты читаешь, думаешь, ну и ладно. А вот сжала руки под темной вуалью. Она его терпеть не могла, кстати, потому что его просто задолбали. Пожалуйста, Анна Андреевна,
1: почитайте. Мне больше нравится, так беспомощно грудь холодела. Я восхищаюсь этим стихотворением, искренне. Я его уже миллион раз цитировала. Именно благодаря тому, оно мне нравится, что она через действие передает состояние. Господи,
2: а ну-ка, поясните,
1: как это круто.
2: Поясните, сейчас давайте, давайте.
1: Вот смотри.
2: Итак, друзья, внимание, сейчас будет мастер-класс.
1: Я не буду говорить тебе, что у меня было на душе. Я тебе только скажу, что я делаю.
2: Давай.
1: Слушай. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки.
2: Да.
1: Показалось так много ступеней. Оказалось, их только три. Господи, я просто говорю, у меня мурашки, честно. Uh-huh. Вслед за мной ветер осенний прошептал со мной «Умри». Как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот, и бежал.
2: Это уже второй стихотворение.
1: А, да, это другой.
2: Это уже, этого, да.
1: Это
2: бежал,
1: я,
2: перил, не касаясь.
1: Это микс, знаете,
2: микс из двух.
1: Попури. Но в любом случае, вот это вот у Ахматовой есть такая фишка, она через действие передает внутреннее состояние. Господи, как это мощно, согласись?
2: Согласен.
1: Показалось так много ступеней, оказалось их только три. И мы понимаем прям, что она чувствовала. Прям,
2: да,
1: прям
2: видим,
1: это ощущение.
2: И мы видим кинематографичность того, как раздвигается,
1: да,
2: лестница, коридор.
1: На правую
2: хоррор.
1: Руку надела перчатку с левой руки. Ну, то есть, ну, и
2: это
1: мы понимаем...
2: совершенно не в этом мире была и не об этом думала, да.
1: Да, да. То есть это такое состояние тревоги.
2: И когда у тебя в голове звенит и ни единой мысли, и все исчезает перед глазами в какой-то такой карусель.
0: Наше радио.

0: уже все. Это Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучный поэт, и в студии нашего радио. И сегодня мы разговариваем, я надеюсь, что легко.
1: О депрессии легко и радостно.
0: Если такое можно. Но, кстати, друзья, хотелось бы, конечно, знаете, или в конце.
1: Давай в конце.
0: Давайте лучше в конце, да.
1: Вот, кстати, для меня еще тоже один из самых депрессивных авторов – это Маяковский. Мне кажется, вот везде, знаешь, вот такая прям с надрывом у него депрессия. То есть его надрыв чувствовался практически в каждом стихотворении, ну, за исключением тех гражданских, которые...
0: Даже там, мне кажется, он был какой-то, знаешь, он...
1: Как мне нравится...
0: Я не видел в нем света.
1: «Облако в штанах». Там вошла ты резкая, как натим, муча перчатки, замуж сказала. «Знаете, я выхожу замуж». «Что ж вы хотите? Видите? Спокоен, как пульс покойника». Вы говорили «Джек Лондон», «Деньги», «Любовь», «Страсть», а я одно видел бы «Джоконда», которую надо украсть. И украли. А дальше там самая жесть начинается. Кому интересно, загуглите.
0: Это великолепная поэма, ее нужно читать, да. Мне даже немножко как-то так обидно, что в школе нам все же Маяковского... А я же учился еще в советской школе. И нам Маяковского... Нам же его преподавали именно с позиции гражданской лирики, с его окон роста и так далее. А вот это вот все, мы же не считывали второй план, поскольку, было не нужно, у нас такого ничего не было, такого нельзя было пояснять. А сейчас ты понимаешь, собственно, откуда это все росло и как это... Вообще все из-за женщин. Давайте честно.
1: Конечно.
0: Да.
1: Во всем они виноваты. А Николай Некрасов, кстати, страдал от мучительных приступов депрессии, будем так говорить. У него даже был такой специальный диван. Стоял дома, он его называл «Диван для моей депрессии».
0: И он туда приходил, возлежал после современника, да?
1: Где он лежал, да. И вообще, согласись, это что-то такое глубинно-русское. Вот пострадать.
0: Я не могу сказать. Возможно, просто наше это как-то
1: помнишь,
0: хорошо...
1: Помнишь, мы в одной из передач с тобой разговаривали про концепты, и я тебе говорила, что два ключевых концепта, а это доказано, потому что это как бы исследование, да, было такое. Вот, в общем, изучали два основных концепта, это тоска и душа.
0: Да, в общем, тоска и депрессия немножко, мне кажется, разные вещи, потому что депрессия... Слушай, тот же Селлинджер, помнишь, да, над, в общем, той же пропастью
1: во ржи. Хорошо, депрессия
0: легко.
1: Это просто...
0: Видники
1: хорошо,
0: прям вообще заходят.
1: Депрессия – это продолжительная тоска. Извини меня, а запой? Почему? Это же все как бы звенья одной цепи. Мне кажется, уныние, оно присуще русскому человеку.
0: Присуще.
1: Оно и в литературе, поэтому отразилось и в поэзии.
0: Кстати, наш вот пытливый ум и наша способность очень быстро делать какие-то выводы и, как мне кажется, постигать именно тайны мироздания, именно русскому человеку, почему-то мне так кажется, такие духовные, они как раз и вот приводят к таким плачевным результатам.
1: Но ты хотел какое-то напутствие.
0: Я хотел... обратиться ко всем нашим слушателям, ко всем нашим друзьям, которые нас сейчас слышат, естественно. Осень – это довольно сложный период для людей с тонкой ментальной организацией или, может быть, с особенностями.
1: Душевной,
0: духовной, ментальной, да. Дело в том, что после ухода лета, пусть оно было у нас такое хреновое лето, наступает осень, и всегда как бы такие чувства обостряются. И самое главное, друзья, что депрессия – это не всегда уныние и грусть, когда человек лежит и не может встать. Иногда он ходит на работу, улыбается, и на вопросы, как у тебя дела, говорит, все нормально. Но там, на самом деле, будьте, пожалуйста, вот я сейчас чего хочу, чтобы вы были более чуткими к вашим близким людям. Это самое главное. Просто последите за ними. Посмотрите, все ли на самом деле у них нормально. Потому что сейчас как раз вот тот период, когда нужно друг друга поддержать.
1: А еще иногда помогает какао, шоколад
0: и апельсинки.
1: И апельсинки.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Более 1000 кибератак зафиксировано на избирательную инфраструктуру России. Из них 124 были направлены на систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее данным, все атаки были успешно отражены. Фактов нанесения ущерба, нарушения доступности серверов или деградации производительности выявлено не было. Ранее председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов рассказывал, что атаки на федеральную систему проводят с использованием искусственного интеллекта и Даркнета. 20 сентября – заключительный день выборов в Госдуму. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении пообщаться с Владимиром Путиным. Он планирует созвониться с российским президентом после очных переговоров с Сергеем Лавровым. Встреча с главой российского МИД у сербского лидера уже согласована. Она состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в настоящее время в Нью-Йорке. Ранее Вучич сообщал, что после возвращения из США 27 сентября сложит полномочия президента и будет готовиться к внеочередным выборам в парламент республики. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указал и на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Мировой дефицит медработников к 2030 году достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усилит проблему. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что в странах с высоким доходом к этому времени почти треть врачей достигнет пенсионного возраста. Аналогичные риски грозят и России, отмечает издание «Коммерсант». Средний возраст медработника в стране на текущий момент составляет 44,5 года. Около 43% медиков перешагнули 50-летний рубеж. Власти России и Индии продолжают работать над введением безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что у индийской страны есть свои идеи и замечания. Вырабатывается благоприятный режим для взаимных туристических поездок. Сейчас российским путешественникам для посещения Индии необходимо оформить электронную визу на 30 дней, 1 год или 5 лет. Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Россия может стать первым государством, с которым страна введет безвизовый режим. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио».

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
7: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
12: Хватит стесняться. Я эксперт!
13: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

наше радио. Это навсегда.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня работников леса с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что лес является одним из главных богатств человечества и основой экологического благополучия нации. Подчеркивается, что благодаря федеральному проекту сохранения лесов Воронежской области обновлена лесопожарная техника, модернизированы питомники и увеличены площади насаждений. Первые лица региона сообщили, что ежегодно высаживается более 1000 гектаров молодого леса и выращивается свыше 5 миллионов сеянцев, а количество косуль, лосей и оленей в воронежских лесах по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 60%. Спасибо всем хранителям и защитникам леса за труд. Мы ценим вашу верность, призванию и единство душ природы, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям дня. В Воронежской области стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Участки открылись в 8 утра и работают до 20.00. В регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная, в рамках которых распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные дополнительные выборы. По данным избиркома, явка избирателей за первые два дня голосования по региону составила 60,48%, по Воронежу 49,41%. В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Для воронежцев работают горячие линии ЦИК, общественной палаты и омбудсмена. Чтобы обеспечить общественный контроль за ходом голосования, в Воронеже работает Центр общественного наблюдения на базе региональной общественной палаты. Видео с более чем 600 избирательных участков, расположенных в Воронеже и районах области, транслируется на 8 больших экранов и автоматизированные рабочие места. Там, где нет камер, есть видеорегистраторы. Накануне избирательный участок номер 1137 в гимназии имени Платонова посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что выборы в парламент на следующие 5 лет – очень важное дело. Какие будут депутаты, такое будет и качество законов. А от законов зависит жизнь каждого человека и предприятия. Алексей Гордеев также призвал воронежцев участвовать в голосовании. Еще министр внутренней политики Елена Дерганова посетила Семилукский район, где ознакомилась с ходом голосования и сама приняла участие в выборах. Она отметила, что впервые голосует на территории Семилук. Для меня, как для куратора района, это почетно. Призываю всех жителей выразить отношение к будущему страны. Символично, что в год единства народов России мы вместе отдаем голоса за прочность держав. Елена Дерганова отметила слаженную работу участковой избирательной комиссии и важность комфортных условий для избирателей. И последнее. В Воронежской области в понедельник местами потеплеет до плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Воронеже днем воздух прогреется до плюс 25. Дожди маловероятны. Это были новости воскресенья.
0: Наше радио. Сделано.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до

0: Место работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад. Но мы как-то знаем, мосты не догорят.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
2: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
6: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
7: Ограничение 16+.
8: Хватит стесняться. Я
9: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

года. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-60. Код города 473.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Трацы средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Так останься секретом тай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

0: улыбчивый мальчик, и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллиона рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: сделано в России.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, go со мной, замкат, замкат. Обнимай.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на 3 округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только 3 депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
2: Проверено времени.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облсберкома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.